Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Я буду петь, ты будешь плакать, слова наизусть напевать. Я буду петь, ты будешь плакать, ты будешь плакать, подпевать и плакать, ты будешь плакать. Ушел в себя, текста в блокноты, говорила мне, песни худшая затея. Я стихотворец и порой не попадаю в ноты, но попадаю в ваши души, это ведь

Автор говорит, как вычисляет цинично алгоритм о том, что будто любовь живет всего 3 года.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

Оставь в покое меня. Я был последним, да, подонком, а ты грел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Ну или падай как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит.
1: УФМ. Вы слушаете УФМ.

Танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

мозгам, через радость и слезы мы проложим дорогу.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Слушайте радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: Глаза закроешь.
1: А мне так хочется его обнять.
2: Между Нью-Йорком и Москвой тебя так просто потерять.
0: Нам говорят, что мы так похожи.
3: Похожи с тобой.

0: на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: У россиян в сентябре будет 22 рабочих дня и 8 выходных дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Екатерина Медикова. По ее словам, сентябрь 26 года станет классическим примером базового трудового месяца. 30 календарных дней, 8 выходных, 22 рабочие смены и 176 часов работы при стандартной пятидневке, пояснила она. Эксперт отметила, что в сентябре не будет государственных праздников, поэтому в месяце не предусмотрено дополнительных дней отдыха или сокращенных предпраздничных дней. Россияне могут получить налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку, рассказал газете «Ру» юрист Сергей Поправко. Налоговый вычет при ипотеке позволяет вернуть ранее уплаченные суммы налога на доходы физических лиц, ставка по которому в большинстве случаев составляет 13%. Такой налоговый вычет сам по себе никак не сокращает размер переплаты банку по процентам. При ставке 18,7% годовых возврат покрывает лишь небольшую долю расходов на обслуживание долга. Основной вычет непосредственно с покупки жилья достигает 260 тысяч рублей, с оформления ипотеки – 390 тысяч. То есть максимальная сумма, на которую может рассчитывать заемщик – 650 тысяч рублей, отметил эксперт. И в завершении выпуска книга американского писателя Джорджа Мартина «Игра престолов» поставила новый рекорд. В 1996 году Мартин опубликовал первую книгу из своего фантастического цикла «Песнь льда и пламени». Недавно книга была признана лучшим эпическим романом в жанре фэнтези по версии платформы Goodreads, международной социальной сети для любителей чтения. На этой платформе роман имеет рейтинг 4,45 балла. Читатели оценили его более 2 800 000 раз. К 2026 году книги из цикла «Песнь льда и пламени» разошлись тиражом более 100 миллионов экземпляров и были переведены более чем на 47 языков. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 45 75 444.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
7: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: слушаете радио Усть-Хабинск FM.
1: Дорожные новости.
2: Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители хотят оповещать об эвакуации автомобиля. Очередную попытку изменить правила предприняли депутаты от «Новых людей». Предложили рассылать уведомления об эвакуации через госуслуги за 15 минут до погрузки. Это должно дать людям возможность добраться до машины и перепарковать ее, а заодно сэкономит время спецслужбам. Это уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратном выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3, 8-918-0807-3.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день сухой и ясный, осень будет теплая и урожайная. По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 59 минут. Умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если этот день сухой и ясный, осень будет теплая и урожайная. По прогнозам синоптиков, во вторник, 18 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске ясно. Днем до 30 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер восточный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 59 минут. Умеренная магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале напомнил, как отказаться от получения массовых смс-рассылок и звонков. В прошлом году вступил в силу закон, предусматривающий такую возможность. Для этого необходимо направить оператору связи соответствующее заявление через личный кабинет или оформить его в офисе компании. Оператор связи обязан прекратить подобные входящие звонки и доставку сообщений уже на следующий день, рассказал он. Если спам-звонки и рассылки продолжат поступать, можно подать жалобу на госуслугах. За это нарушение предусмотрена серьезная административная ответственность – штраф до 1 миллиона рублей. Функцией запрета спам-звонков, по данным Минцифры, на июль воспользовались более 340 тысяч раз, добавил председатель Госдумы. Главной задачей умного дома россияне считают защиту жилья от аварий, датчики протечки воды и утечки газа, а также пожарную сигнализацию приоритетными функциями назвали 46% участников опроса. Бытовой комфорт оказался важнее для 34% опрошенных, экономия на коммунальных услугах для 20. Больше половины респондентов выбрали сценарий, при котором дом после ухода хозяев самостоятельно включает охрану и отключает розетки. Автоматическое поддержание микроклимата и условий для сна заинтересовало четверть опрошенных, голосовое управление техникой и шторами – 22%. И в завершении выпуска фильм «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова обогнал нового «Человека-паука» в официальном прокате, согласно данным по России и СНГ. Показатели кассовых сборов приводит портал кинобизнес.com. В странах России и СНГ «Колобок» заработал 192 миллиона 300 тысяч рублей за прошедшие выходные. «Человек-паук. Новый день» в свою очередь собрал в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, 169 миллионов. Третью строчку заняла анимационная картина «Смешанная». «Шарики сквозь вселенные». У нее 62 миллиона 900 тысяч рублей. Фильм «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана занял четвертое место, заработав в странах СНГ без учета России и Белоруссии 57 миллионов рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: УФМ. Радио УФМ.

0: радио УФМ.
1: Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Слабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чекунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехово-Зуево Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: дома на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Реклама на UFM 8 909 45 00 30.

можем согреться. С тобой не важно куда. Дорогу подскажет нам сердце.

0: 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Радіо УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – обустройство подъезда к кладбищу, устройство тротуара на участке от улицы Октябрьской до Коминтерна, а также отсыпка дороги асфальтной крошкой, направление административной комиссии в хутор Новоселовка для решения вопроса с амброзией вдоль дороги, возможность проведения асфальтирования улицы Пролетарской в станице Тингинской, коронирование деревьев по улице Крупской и отсутствие врачей в амбулатории станицы Восточной. В настоящее время прием ведет только детская медсестра. Все обращения были приняты заместителем главы района и главы города и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напомню, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 41203. В Большом зале районной администрации состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. 10 жителей района, оставшихся без попечения родителей, получили благоустроенное жилье в станице Ладожской. Квартиры предоставлены в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани». Ключи новоселам вручили замглава района Анатолий Абрамов и следователи военного следственного отдела СКРФ по Краснодарскому гарнизону Индар Хаконов. Отдельно хочется отметить, что среди новоселов двое участников специальной военной операции. Теперь у наших защитников есть собственная благоустроенное жилье, где они могут создать уют, строить планы на будущее и уверенно идти вперед. Депутат Совета Двубратского сельского поселения Виталий Рябковец принял участие в 33-й сессии Совета Двубратского сельского поселения. В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся жизнедеятельности и дальнейшего развития территории. В повестку вошли вопросы передвижения денежных средств, дорожного фонда, передачи «Спартака», а также утверждения порядка отчуждения древесины, полученной из срубленных, спиленных и срезанных деревьев на земельных участках. В рамках Года единства народов России состоялся яркий и познавательный фестиваль народов, объединивший участников вокруг богатства культуры и национальных традиций нашей страны. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала подготовку детей к участию в фестивале. Отряд представлял татарский народ. Ребята познакомили гостей с бытом и культурой татар, рассказали об обычаях и традициях, национальных особенностях и знаменитом гостеприимстве. Особое внимание уделили татарской национальной кухне. Каждый желающий смог попробовать традиционные блюда. Такие мероприятия помогают детям узнавать больше о народах нашей многонациональной страны, воспитывают уважение к их истории, культуре и традициям, учат дружбе и взаимопониманию. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: 107.9 FM. Радио УФМ.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
4: Качество, проверенное временем.
3: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
9: I just got home. One evening. And I was just walking home and it was really horrible. Snowing. Because I lived on Riverside.

0: FM. УФМ. На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить. Что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: радио Усть-Лабинск FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Снижение ключевой ставки Банка России до 10% может ослабить рубль, но само по себе не приведет к росту доллара до 90-100 рублей. Курс зависит от множества макроэкономических факторов, и денежно-кредитная политика – лишь один из них, заявила газете.ру старший аналитик инвесткомпании Рекомтраст Валерия Попова. По ее словам, снижение ставки уменьшит доходность рублевых вкладов и облигаций. В результате национальная валюта станет менее привлекательной для сбережений, а частные инвесторы и крупные компании могут увеличить долю иностранной валюты в своих портфелях, пояснила специалист. Реакция рубля будет зависеть от скорости смягчения денежно-кредитной политики, уверена аналитик. На подготовку мальчика к школе в этом году в России придется в среднем потратить около 17 тысяч рублей, девочки – 19 тысяч. Об этом в беседе с РИА Новости заявила эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. По словам эксперта, цена канцтоваров составила чуть более 900 рублей. Набор одежды для мальчиков обойдется в 13 тысяч, для девочки – в 15 тысяч рублей. За рюкзак придется выложить примерно 2700. Как отметила Траутман, в набор школьных принадлежностей для мальчика входят куртка, пара брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша и набор фломастеров. Набор для девочек отличается платьем, двумя блузками и юбкой. И в завершении выпуска продюсер 5 фильмов серии «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил о переговорах с Джонни Деппом по поводу его участия в 6-й части франшизы. Об этом он рассказал изданию Deadline. По словам Брукхаймера, создатели работают над сценарием и надеются договориться с актером, сыгравшим капитана Джека Воробья. В августе 2025 года продюсер заявлял, что 6-й фильм станет перезапуском серии и отмечал желание вернуть Деппа к роли. Также к кинофраншизе хочет вернуться и актер Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

99FM. Ставлю.

0: крепче. Прижим поближе.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Kiss FM на 107.9.
1: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
1: Расти большой.
2: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается с заморскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8 918 24 24 704.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 9 FM. 107.9 FM.
1: Реклама на OFM.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах Stealth, Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstealth.ru.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: и 9 FM.
1: Новости спорта.
2: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чекунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехово-Зуево Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Весь мир танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: 9FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – обустройство подъезда к кладбищу, устройство тротуара на участке от улицы Октябрьской до Коминтерна, а также отсыпка дороги асфальтной крошкой, направление административной комиссии в хутор Новоселовка для решения вопроса с амброзией вдоль дороги, возможность проведения асфальтирования улицы Пролетарской в станице Тингинской, коронирование деревьев по улице Крупской и отсутствие врачей в амбулатории станицы Восточной. В настоящее время прием ведет только детская медсестра. Все обращения были приняты заместителем главы района и главы города и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напомню, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 41203. В Большом зале районной администрации состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. 10 жителей района, оставшиеся без попечения родителей, получили благоустроенное жилье в станице Ладожской. Квартиры предоставлены в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани». Ключи новоселам вручили замглавы района Анатолий Абрамов и следователи военного следственного отдела СКРФ по Краснодарскому гарнизону Индар Хаконов. Отдельно хочется отметить, что среди новоселов двое участников специальной военной операции. Теперь у наших защитников есть собственное благоустроенное жилье, где они могут создать уют, строить планы на будущее и уверенно идти вперед. Депутат Совета Двубратского сельского поселения Виталий Рябковец принял участие в 33-й сессии Совета Двубратского сельского поселения. В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся жизнедеятельности и дальнейшего развития территории. В повестку вошли вопросы передвижения денежных средств, дорожного фонда, передачи «Спартака», а также утверждения порядка отчуждения древесины, полученной срубленных, спиленных и срезанных деревьев на земельных участках. В рамках Года единства народов России состоялся яркий и познавательный фестиваль народов, объединивший участников вокруг богатства культуры и национальных традиций нашей страны. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала подготовку детей к участию в фестивале. Отряд представлял татарский народ, ребята познакомили гостей с бытом и культурой татар, рассказали об обычаях и традициях, национальных особенностях и знаменитом гостеприимстве. Особое внимание уделили татарской национальной кухне. Каждый желающий смог попробовать традиционные блюда. Такие мероприятия помогают детям узнавать больше о народах нашей многонациональной страны, воспитывают уважение к их истории, культуре и традициям, учат дружбе и взаимопониманию. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: На 107,9 FM. Реклама на UFM.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Реклама на UFM. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. На 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Госслужащие в Российской Федерации смогут использовать в работе только определенные модели искусственного интеллекта. Об этом рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «Стас». Он отметил, что для использования нейросетей чиновниками и депутатами никаких ограничений нет. Однако в законе об искусственном интеллекте прописаны понятия национального и суверенного ИИ. Это как раз ровно для этого, чтобы были специально закрытые модели, которые будут использоваться в определенных учреждениях, ведомствах, в Госдуме, в Министерстве обороны, в Министерстве финансов, то есть везде, где есть чувствительная критическая информация, сказал Свинцов. Российских водителей в следующем году смогут направлять на внеплановые медицинские освидетельствования. Об этом сообщила юрист, член Ассоциации юристов России Камила Хасанова в беседе с РИА Новости. По действующим правилам водители должны проходить медосвидетельствование раз в 10 лет, но с 1 марта 2027 года, если в ходе диспансеризации планового врачебного осмотра или иного обращение к доктору у водителя выявит признаки заболеваний, препятствующих управлению машиной, он будет обязан пройти внеочередное медицинское освидетельствование. В случае получения направления от врача необходимо пройти обследование в течение 3 месяцев, при этом право управления транспортными средствами сохраняется. Однако при отказе от прохождения медосвидетельствования водителя лишат прав. И в завершении выпуска: к осени россиянам надо скорректировать рацион из-за повышенной потребности организма в витаминах и микроэлементах на фоне сокращения светового дня и уменьшения доли свежих сезонных продуктов в меню. Об этом РТИ предупредили специалисты Центра компетенции по функциональному питанию Роскачества. Они советуют сделать ставку на сезонные овощи, например, на тыкву и морковь, богатые витамином А и растительными волокнами. Не менее ценными источниками полезных веществ эксперты назвали жирные сорта рыбы, в частности скумбрию, которая позволяет организму получать витамин D и омега-3, полинасыщенные жирные кислоты. Кроме того, специалисты порекомендовали обязательно внедрить в рацион куриные яйца, помогающие сохранять бодрость в течение дня. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Ислабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: радио. УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Перечислены скрытые возможности порта USB-C. Порт USB-C в компьютерах и смартфонах посоветовали использовать не только для зарядки. Вы скажете, в смысле? Рассказываю. По словам медиа-экспертов, разъем USB-C, который установлен в большинстве смартфонов и компьютеров, можно использовать не только для зарядки гаджетов. Специалисты перечислили скрытые возможности универсального интерфейса, о которых многие пользователи могут не знать. В первую очередь они отметили, что USB-C может с большей скоростью передавать данные между устройствами. Например, разъем старого доброго стандарта USB 2.0 поддерживает передачу файлов со скоростью до 480 мегабит в секунду. Скорость более современных стандартов USB 3.2 и USB 4 может достигать 10 и даже 80 гигабит в секунду. По словам компетентных людей, при подключении мыши или клавиатуры разницу не заметить. Что не скажешь о SSD-накопителях. Кроме того, в современных компьютерах и ноутбуках USB-C можно использовать для подключения мониторов. Если порт поддерживает технологию USB Power Delivery, то его можно использовать для подключения нескольких устройств через переходник или док-станцию. В этом случае один разъем может одновременно заряжать технику, передавать файлы и картинку на монитор. А вы думали, что этот шнурок в вашей сумке только для зарядки? Оказывается, нет. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
2: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
4: Been too long.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: Радио УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8 918 08 07 3 единицы. 8 918 08 07 3 единицы.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918 47 4 восьмерки 7. 918 47 4 восьмерки 7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: С наступлением осени российская система здравоохранения переходит на новый регламент финансовых отношений между пациентами и клиникой. С 1 сентября 2026 года вступает в полную силу постановление правительства Российской Федерации, которое меняет архитектуру платных медицинских услуг, сообщает агентство Data.ru. Одним из главных достижений этого документа становится легализация приблизительной сметы юридического предохранителя для граждан, проходящих длительное или непредсказуемое лечение. Важно понимать, что этот финансовый документ не станет принудительным бременем при каждом визите к врачу, а будет применяться исключительно как инструмент прозрачности по инициативе одной из сторон. Если процедура носит стандартный характер, например, ультразвуковое исследование или внутримышечная инъекция, медицинская организация имеет право оформить договор без составления детальной калькуляции.
1: Расти большой.
2: В ближайшие месяцы российскую продуктовую розницу ожидает новый скачок инфляции, который сильнее всего затронет категории товаров с высокой долей импорта и сложной логистикой. По оценкам отраслевых объединений, стремительное подорожание кофе, чая, молочной продукции, рыбы, говядины и мяса птицы будет вызвано не дефицитом на полках, а критическим ростом затрат на их доставку до покупателя. Производители вынуждены включать в себестоимость огромные расходы на транспортировку, закупку иностранной упаковки и содержание дорогостоящих холодовых цепочек. Самая сложная обстановка складывается за морскими напитками. Зависимость от урожаев из Латинской Америки, Азии и Африки делает кофейный рынок заложником глобальных процессов.
1: Деньги дороги, как память.
2: Средняя стоимость базового набора подготовки к школе в России за год увеличилась на 11%. Это следует из данных платформы ОФД. Школьный набор из 11 предметов в этом году обходится потребителям в среднем в 18 700 рублей. Год к году значение выросло на 6%. Продажи основных позиций товаров для школьников с 1 июня по 10 августа сократились. Спрос упал на школьные дневники на 17%, рюкзаки на 15%. Форму на 13%. Ритейлеры и эксперты связывают это со снижением числа учащихся и желанием потребителей экономить, в том числе отказываясь от школьной одежды в пользу повседневной. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. На прямую телефонную линию администрации района поступило 11 обращений от жителей муниципалитета. В числе основных вопросов – обустройство подъезда к кладбищу, устройство тротуара на участке от улицы Октябрьской до Коминтерна, а также отсыпка дороги асфальтной крошкой, направление административной комиссии в хутор Новоселовка для решения вопроса с амброзией вдоль дороги, возможность проведения асфальтирования улицы Пролетарской в станице Тингинской, коронирование деревьев по улице Крупской и отсутствие врачей в амбулатории станицы Восточной. В настоящее время прием ведет только детская медсестра. Все обращения были приняты заместителем главы района и главы города и направлены профильным специалистам для дальнейшего рассмотрения и принятия необходимых мер. Напомню, что каждую субботу с 10 до 12 работает прямая телефонная линия администрации района. Жители могут обратиться к дежурному заместителю главы района и задать интересующие вопросы. Телефон для обращений 41203. В Большом зале районной администрации состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. 10 жителей района, оставшихся без попечения родителей, получили благоустроенное жилье в станице Ладожской. Квартиры предоставлены в рамках краевой госпрограммы «Дети Кубани». Ключи новоселам вручили замглавы района Анатолий Абрамов и следователи военного следственного отдела СКРФ по Краснодарскому гарнизону Индар Хаконов. Отдельно хочется отметить, что среди новоселов двое участников специальной военной операции. Теперь у наших защитников есть собственная благоустроенное жилье, где они могут создать уют, строить планы на будущее и уверенно идти вперед. Депутат Совета Двубратского сельского поселения Виталий Рябковец принял участие в 33-й сессии Совета Двубратского сельского поселения. В ходе заседания депутаты рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся жизнедеятельности и дальнейшего развития территории. В повестку вошли вопросы передвижения денежных средств, дорожного фонда, передачи «Спартака», а также утверждения порядка отчуждения древесины, полученной из срубленных, спиленных и срезанных деревьев на земельных участках. В рамках Года единства народов России состоялся яркий и познавательный фестиваль народов, объединивший участников вокруг богатства культуры и национальных традиций нашей страны. Депутат Железного сельского поселения Виктория Макеева организовала подготовку детей к участию в фестивале. Отряд представлял татарский народ, ребята познакомили гостей с бытом и культурой татар, рассказали об обычаях и традициях, национальных особенностях и знаменитом гостеприимстве. Особое внимание уделили татарской национальной кухне. Каждый желающий смог попробовать традиционные блюда. Такие мероприятия помогают детям узнавать больше о народах нашей многонациональной страны, воспитывают уважение к их истории, культуре и традициям, учат дружбе и взаимопониманию. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Ислабинске и Кореновске ясно днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: на УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водители хотят оповещать об эвакуации автомобиля. Очередную попытку изменить правила предприняли депутаты от «Новых людей». Предложили рассылать уведомления об эвакуации через госуслуги за 15 минут до погрузки. Это должно дать людям возможность добраться до машины и перепарковать ее, а заодно сэкономит время спецслужбам. Это уже не первая подобная инициатива. В прошлом их отклоняли из-за дополнительных расходов и организационных сложностей. Примут ли изменения в этот раз, пока большой вопрос. Штрафы с камер за езду без ОСАГО пока остаются под вопросом. На недавнем заседании Госсовета по развитию общественного транспорта возникла дискуссия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев раскритиковал новый закон из-за пробелов в системе и несостыковок в базах. В МВД ждут массовые ошибки и негатив от водителей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ответ заявила, что тесты показали минимум ошибок. Технически система готова. В общем, проект по-прежнему висит между ведомствами. Финального решения нет. Ушедшие иностранные концерны не могут автоматически вернуть собственность в России. Решение на этот счет будет принимать суд. В обратной выкупе откажут, если прежние владельцы некорректно исполняли обязательства перед партнерами и клиентами. Или если будет доказано, что уход из России привел к срыву поставок, разрыву контрактов или запрету на использование продуктов. Фактически, этих условий достаточно, чтобы отказать в обратном выкупе большинству ушедших автопроизводителей. И еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
2: Радио. На 107.9 FM.

0: Ты слушаешь Ультрарадио. Всегда только лучшее. Лучшее новое и старое доброе.
1: Fresh new music. It's hit music, baby.

0: Ты слушаешь Ультра Радио.
1: This is my station.
0: Лучшее новое и старое доброе. Fresh new music.
2: Всем привет! С вами Анея. Слушайте мои песни на

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Ислабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: FM. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все.
1: Реклама на УФМ.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

наелся харчая. Теперь, когда прошел туман над ним, теперь, когда все гимны отзвучали, и в голове один остался гимн, я никогда не пел его другим. Теперь, когда погасли окна в доме, когда деревья клонятся ко сну, когда совсем темно на небосклоне, я вспомнил вдруг мелодию одну.

Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

часто живут в своей привычной рутине, не радуются этому, но боятся ее сломать. Ведь сделав шаг за границы привычного, ты попадаешь в неизвестность. Не надо бояться. Мир полон удивительных открытий, которые ты можешь так никогда и не увидеть. Ломай преграды в своей голове. Не цепляйся за прошлое, и ты найдешь свои новые горизонты.